0: ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟᱨᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱟᱹᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨᱤᱭᱟᱹ ᱱᱚᱨᱮᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱥᱟᱶ ᱠᱩᱯᱩᱞᱤ ᱨᱚᱯᱚᱲ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱤᱛᱟᱨᱟᱢ ᱵᱟᱥᱠᱮ ᱛᱩᱢᱟᱹᱞ ᱟᱹᱜᱩ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱨᱤᱥᱱᱚ ᱯᱨᱚᱥᱟᱫ ᱢᱩᱨᱢᱩ
1: ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱦᱩᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱯᱚᱪᱷᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟ ᱵᱷᱟᱞᱤᱰᱩᱝᱨᱤ ᱟᱛᱳ
2: ᱟᱲᱥᱟᱨᱮ
1: ᱦᱮᱸ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱠᱷᱟᱱ ᱯᱮ ᱟᱸᱜᱚᱪ ᱜᱚᱫ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱚᱠᱚᱭ ᱴᱷᱮᱱ ᱞᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱦᱳᱭ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱩ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱨᱮᱞᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱟᱞᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱢᱮᱱᱟᱭᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱱᱚᱨᱮᱱ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱟᱠᱷᱲᱟ ᱯᱟᱦᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟ ᱡᱚᱦᱟᱨ
3: ᱡᱚᱦᱟᱨ
1: ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱩ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱠᱩᱞ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ
3: ᱦᱳᱭ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱩ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱥᱠᱩᱞ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱤᱧ ᱢᱮᱱᱟ ᱦᱳᱥᱴᱮᱞ ᱟᱥᱨᱚᱢ ᱞᱮᱠᱟᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚᱧ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱚᱞᱚᱜ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱯᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱮ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱯᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱟᱞᱮ ᱫᱚ ᱠᱳᱪᱤᱝ ᱞᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱟᱨ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱥᱠᱩᱞ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱚ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱩᱠᱩ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱮᱱ ᱟᱠᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱯᱮ ᱫᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱯᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱯᱮ ᱟᱯᱮ ᱡᱚᱢ ᱧᱩ ᱮᱢᱟᱱ ᱤᱧᱤᱧ ᱪᱮᱥᱴᱟᱭᱟ ᱤᱧ ᱠᱩᱲᱟᱹᱣ ᱟᱯᱮᱭᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱟᱢ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱟᱛᱷᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱵᱩᱛᱟ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚ ᱮᱦᱚᱵ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱠᱚ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱠᱩᱞ ᱥᱮ ᱵᱤᱫᱽᱫᱟᱹᱜᱟᱲ ᱠᱚᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱟᱣ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱟᱫᱚ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱮᱢ ᱮᱦᱚᱵ ᱠᱮᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱞᱟᱹᱭ ᱟᱵᱚᱱ ᱢᱮ
3: ᱦᱳᱭ ᱱᱟᱜᱟᱢ ᱛᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱟᱹᱴᱩ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱴᱚ ᱢᱟᱪᱷᱟ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱡᱚᱠᱷᱟᱡ ᱧᱮᱞᱵᱤᱧ ᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱩᱱ ᱨᱮᱫᱚᱧ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ 1992-93 ᱥᱟᱞ ᱨᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱱᱚᱝᱠᱟᱧ ᱪᱚᱨᱪᱟ ᱠᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱ ᱠᱷᱚᱡ ᱜᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱢᱟᱡᱤᱠ ᱞᱟᱭ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚᱜᱮᱧ ᱠᱩᱥᱤᱭᱟᱜ ᱠᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱟᱫᱚᱧ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱭᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱤᱧ ᱜᱟᱵᱟᱱ ᱠᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱩᱢᱮᱨ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢ ᱜᱮ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱟᱫᱚ ᱥᱮᱭ ᱫᱟᱬᱟᱱᱤᱧ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜᱼᱟ ᱵᱟᱦᱨᱮ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱟᱭᱳ ᱵᱟᱵᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱭᱟ ᱟᱢ ᱫᱚ ᱵᱟᱢ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱮᱫᱟ ᱪᱮᱫ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱢ ᱪᱤᱠᱟᱹᱭ ᱮᱫᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱜᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱢᱮ ᱫᱩ ᱟᱫᱚᱧ ᱫᱚ ᱦᱮᱸ ᱛᱚᱵᱮ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱵᱩᱫᱽᱫᱷᱤ ᱵᱷᱟᱜᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱚ ᱢᱮᱛᱟᱧ ᱜᱮ ᱫᱮᱞᱟᱝ ᱫᱟᱬᱟᱱ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱮ 1992-93 ᱠᱷᱚᱡ ᱫᱟᱬᱟ ᱫᱟᱬᱟᱛᱮ ᱱᱚᱛᱮ ᱚᱱᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱤᱫᱩ ᱠᱟᱹᱱᱩ ᱢᱤᱥᱚᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱵᱚ ᱫᱩᱲᱩᱵ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱞᱚᱥᱚᱨᱟᱢ ᱴᱩᱰᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱫᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱡ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱜᱮᱭᱟ ᱠᱳᱞᱠᱟᱛᱟ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱠᱷᱚᱡ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤᱭᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱜᱮ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮᱞᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱞᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱩᱱ ᱨᱮ ᱛᱚ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱠᱚ ᱵᱟᱝ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟ ᱴᱤᱵᱷᱤ ᱠᱚ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱟᱫᱚᱧ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱭᱟ ᱞᱚᱥᱚᱨᱟᱢ ᱴᱩᱰᱩ ᱠᱚ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱯᱩᱨᱩᱞᱤᱭᱟᱹ ᱡᱮᱞᱟ ᱟᱲᱥᱟ ᱛᱷᱟᱱᱟ ᱵᱷᱟᱞᱤ ᱰᱩᱝᱨᱤ ᱜᱷᱩᱴᱩ ᱛᱚ ᱰᱩᱝᱨᱤ ᱜᱷᱩᱴᱩᱧ ᱧᱮᱞ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱚᱸᱰᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱛᱮᱧ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱫᱟᱬᱟ ᱟᱫᱚᱧ ᱦᱮᱡ ᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱ ᱡᱚᱠᱷᱟᱱ ᱟᱫᱚᱧ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱛᱮ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱤᱧ ᱫᱟᱫᱟ ᱱᱚᱛᱮ ᱨᱮᱜᱮᱧ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱟᱢᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭᱤᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱛᱤᱧ ᱦᱚᱸ ᱟᱢ ᱥᱟᱶᱛᱮᱧ ᱥᱮᱨᱮᱧᱟ ᱱᱮᱦᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱮ ᱟᱫᱚ 2000 ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ 2000 ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱠᱟ ᱜᱮ ᱟᱫᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ 2003-04 ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱢᱮᱛᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱟᱫᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱴᱷᱟᱶ ᱮᱢᱟᱧ ᱢᱮ ᱟᱫᱚ ᱢᱮᱱᱫᱟ ᱦᱮᱸ ᱤᱧ ᱮᱢᱟᱢᱟ ᱴᱷᱟᱶ ᱚᱸᱰᱮ ᱰᱩᱝᱨᱤ ᱟᱲᱮ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱦᱩᱰᱤᱧ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱛᱤᱧᱟᱹ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱚᱸᱰᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱧᱮᱞ ᱢᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱮᱨ ᱟᱹᱥᱩᱞ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱡ ᱜᱮ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱵᱩᱛᱩᱨ ᱛᱮ ᱵᱟᱠᱚ ᱯᱟᱨᱚᱢᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱫᱚ ᱵᱚᱸᱜᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱫᱚᱧ ᱢᱮᱱᱫᱟᱹᱧ ᱛᱟᱦᱮᱸᱭᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸᱧ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱮᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱤᱱᱠᱟᱹᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 10-11 ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱩᱱ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱫᱟᱨᱮ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱛᱟᱦᱮᱸᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱦᱚᱯᱚᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱤᱧ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ
4: ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱮᱱᱟ ᱟᱨᱚ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱟᱛᱮᱧ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱢᱩᱪᱤᱨᱟᱢ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱢᱮᱱᱛᱮ
4: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱱᱚᱰᱮᱱᱤᱡ ᱜᱮ
3: ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱥᱟᱺᱜᱤᱧ ᱜᱮᱭᱟ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱵᱷᱮᱞᱟᱭᱰᱤ ᱟᱛᱳ ᱨᱮ
4: ᱟᱪᱪᱷᱟ
3: ᱟᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱱᱩᱭ ᱫᱟᱫᱟ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱟᱫᱚ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱟᱫᱚ ᱟᱛᱳ ᱥᱮᱫ ᱞᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ওই সেরেং লে জোগাড় সোগাড় চাউলে কলে আগুয়ে পয়সা কো আর নোডে ইছিন গাতে লে জমার লে তাহেন আর অনকা অনকাতে মিটে হাসা ওড়া ইং বেনাও আর বারপে সেরমা

ᱠᱟᱱᱟ 0334012111 ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱳᱣᱟᱥᱤᱥ ᱤᱨᱤᱜᱮᱥᱚᱱ ᱟᱜ ᱯᱷᱳᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱡᱳᱜᱟᱡᱳᱜᱽ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱳᱣᱟᱥᱤᱥ ᱤᱨᱤᱜᱮᱥᱚᱱ ᱟᱜ ᱯᱷᱳᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 9433059250 ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱦᱚᱛᱚ ᱠᱚᱨᱛᱮ ᱜᱮᱞᱮ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱨᱮ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱨᱮ ᱳᱴᱤᱯᱤ ᱵᱮᱥ ᱨᱮᱡᱤᱥᱴᱨᱮᱥᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱞᱟᱜᱟᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚᱨᱠᱷᱟᱥᱛᱚ ᱯᱩᱨᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱠᱨᱤᱥᱤ ᱫᱚᱯᱛᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮ ᱡᱚᱢᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ